0: la.
1: Oh baby,
0: it's the summer night.
2: RMF 90s Dance.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,